0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.
1: Beograda. Ulaznice dostupne putem lavfest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.